Хочешь, ты разобьем стекло? Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

Том Греннон открыли музыкальную программу нового часа на волне радиостанции ОК. 7:03 в стране. Друзья, ну я не знаю, как вас, меня переполняют, конечно же, чувства. Пока вы только, может быть, открываете глаза, что-то там делаете. Я вам хочу сказать, уже половина планеты не спит, а может быть и больше ее часть. Как минимум, стадион Мехико в Мехико Ацтека не спит. Между прочим, вмещает он на минуточку 87 523 зрителя. Конечно же, не спят наши соседи Узбекистан. И это 100%. Они, по-моему, просили даже выходной сегодня сделать. И все потому, что в данный момент уже прозвучали государственные гимны, уже прозвучал первый свисток. Даже уже был выполнен первый штрафной сборной Узбекистана. Начался-таки этот матч, дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Да, вот теперь все. Теперь все зависит от них. И вот чувствуя вот это волнение, конечно же, я не знаю, мне тоже как-то очень внутри, ну, не тревожно, а волнительно однозначно. Уверенно, болеют многие и у нас. Есть болельщики и там. Хочется пожелать им удачи. Пусть этот дебют будет для них хорошим. Даже поспорила где-то на просторах интернета с дамочкой, которая, видите ли, удивилась, что все болельщики, конечно же, сейчас в порыве вот этих эмоций говорят, да, они лучшие, они чемпионы. Да, конечно, на этом этапе они чемпионы. Они сделали возможное из невозможного. Они вышли, вот, скажем, в этот тур на чемпионате для участия. Они сделали много. Ну, теперь, конечно же, многое зависит от того, как все пройдет на поле. Ну, вот, пожалуйста, опять там падение, фолы и все остальное. Ну, касаемо игр, которые сегодня проходили ночью, со вчерашнего вечера, я думаю, все следили. Удивительные результаты. Все, кто ждал чего-то от Роналда, конечно же, расстроены. Ну, да, его личное соперничество с Месси, да, 1-1, как-то так вот никак, да, матч был совершенно неинтересный, но зато Англия, Хорватия удивили, порадовали, на самом деле, сна было ни в одном глазу, правда, теперь мешки и синяки под глазами, но это ничего, футбол того стоит. Да, действительно, замечательная игра, понимая, что сейчас происходит история, вот, скажем, в этом виде спорта, ну, вся планета болеет, и ты, ну вот так, даже удаленно, но ты к этому сопричастен. Это, конечно, здорово. Это потрясающе. Всех поздравляю с новым днем. Сегодня 18 июня, четверг. Давайте и мы каждый сделаем что-то такое, чтобы этот день в нашей памяти тоже остался запоминающимся. В нашей программе следующая песня – это, ну, скажем, композиция. Главный в этой композиции, скажем, имя главное – Андреа Бочелли. Понятно, что там и девушка, по-моему, из Blackpink поет и солирует. Композиция «Диней», которая звучит перед каждым матчем этого чемпионата мира по футболу. Ну что, я и вам хочу пожелать удачи, легкого пробуждения, хорошего настроения. Никто не отменяет того, что будет происходить в нашем эфире. Посмотрим и на погодные приметы, и на звездные подсказки. Ну, а я буду краем двух глаз, конечно же, смотреть на экран, на маленький экран своего телефона, для того, чтобы не пропустить ни одного мгновения того, что сейчас происходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. Да, еще раз, и вам удачи, и всем удачи, болельщикам, любителям, нелюбителям. Друзья мои, новый день. Вписываем его в историю своей жизни. Поехали.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль Weekend Роста. 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для

Crystal Waters, Алекс Гаудино в нашей музыкальной программе задают тон, ритм для просыпающегося города. Приветствую всех, чьи приемники настроены на волну радио Кей. Меня зовут Елена Левитан, я дежурная по сегодняшнему утру в этот четверг, 18 июня. Друзья мои, надо вам сказать, что там, где сейчас проходит матч между сборными Узбекистана и Колумбии, вот у нас сколько? У нас 7 часов и 22 минуты. Представляете, часы потеряла. А у них на 11, ну, почти на 12 часов... почти на 12? Ну-ка, где-то так. 11-12, по-моему, часов назад. Надо как-то вот отнять, что ли. Вот. И в данный момент Мехико плюс 23. Это я вот заглянула в интернет. Плюс 23. У них сегодня возможен дождь. Давайте посмотрим, что нам сегодня синоптики обещают. В данный момент плюс 16. Полный штиль. Давно такого не было. Полный штиль. Во второй половине, вот первая половина дня пройдет безоблачно, а вот вторая, да, там какие-то облачка соберутся в небольшие кучки и будут отпускать тени на нашу грешную землю. Ну, а максимально сегодня воздух прогреется до 26 градусов. По-моему, прекрасно. Все идеально, потрясающе для того, чтобы четверг удался. Чем бы вы в данный момент и в течение дня не занимались, я уверена, это что-то будет нужное, полезное, важное, интересное. Тем временем борьба продолжается. Уже и желтые карточки выданы игрокам. И да, и надо сказать, равная борьба переходит из одной половины поля в другую. Молодцы. Я держу кулаки, насколько это могу. Ну, а тем, кому интересно, что же у нас сегодня еще есть связанного с погодой, конечно же, погодные приметы. Начинается время самых коротких ночей. Да, вы же понимаете, да? Вот 18 июня. И, по сути, до 26-го оно вот будет практически... ну, минута две, но вот как-то так. То есть самые короткие ночи. Если бы ветер сегодня дул вот с северо-запада, то мы могли бы с уверенностью ждать ненасти. С востока ветер обещает лето ветреное и дождливое. Я вам сообщила уже, что сегодня вот в данный момент штиль, а вот чуть позже... Появится небольшой ветерочек,

0: и направление у него абсолютно неподходящее под эти описания. Вообще погода выходит за рамки всего привычного, даже за все привычные метеонаблюдения за все 2000 лет. Юго-западное и западное направление сегодня будет превалировать у ветра над нашим городом. Не знаю, что это нам обещает. Наверное, что-то хорошее. Юго-западный ветер обещает. В облачный день перед закатом ярко засияло солнце, близится ненастье. Так, облака вечером будут. Насколько там будет сиять солнце, мы с вами посмотрим. Сова кричит с вечера и до самого утра, значит, она дура. Нет, это к затяжному ненастью. Вот, конечно, сумасшедшая. Закройте рты всем совам. Что еще? Муравьев не видно у муравейника к ненастью. Утром пчелы не летят в поле, оборзели, а сидят по ульям, будет дождь. Но это, кстати, а да, у нас же много, кто разводит пчел, мед, вот это вот. Они же мед делают. Так, и утром трава сильнее обычного пахнет, это к дождю. Ну, вообще сегодня никаких ароматов на улице я не ощущала, вообще, вот от слова «вообще». Ну вот, а вот солнышко, да, уже, в общем-то, значит, достаточно активно. И вот то, что действительно не колыхнется вообще за окном ничего. Ничего. Вот ни травинка, ни цветочек, ни былинка, ни пылинка. Это, хотя какая-то вот, я не знаю, может быть, влажность какая-то была. То есть на крыше автомобиля такая вот была какая-то вот не изморозь, а вот водяная штука. Вот. И меня даже это удивило. Ну и было свежо, прохладненько. Ну, вот так, друзья мои, ничего нам плохого ждать не нужно, кроме того, что, да, мы с вами переживаем момент самых коротких ночей, вот, ну, а для тех, кто смотрит футбол, они еще короче, то есть вообще получается час-два спишь и все, вот, я яркий пример того, не знаю, насколько меня хватит вот этот сбитый график, но ничего, как-нибудь это переживем. В конце концов, это не круглый год, а какой-то лишь всего месяц. Ну и как не поболеть? Как не поболеть, когда такое происходит? Совершенно, я не знаю, кто там делает ставки или еще что-то. Кстати, друзья мои, если кто-то уже проснулся, может, пришлете нам на WhatsApp версию вашего исхода сегодняшнего матча Узбекистан-Колумбия. Какой счет вы предполагаете будет? Если он будет точен, ну, мы что-нибудь вам подарим обязательно. Как минимум 10 литров бензина. Я вам обещаю талон на 10 литров бензина. Обещаю, если ваш счет совпадет с тем, который будет на табло по окончанию сегодняшнего матча. Бензина от сети заправок Газ Энерджи. Со следующей недели, Дмитрий, мой коллега, уже сообщал, мы будем проводить радиозаправку, игрульку, которую мы давным-давно играли. Суть которой будет очень проста. Мы будем вытаскивать каждый день в 14:30 одну цифру, причем в прямом эфире в Инстаграм, чтобы это все было видно по-честному, хотя мы и никогда не обманываем. Если в вашем номере будет эта цифра, вы должны будете дозвониться к нам в студию. И если вы будете первым, то, в общем-то, приезжайте и получаете 10 литров бензина от нашего спонсора. Вот такие вот дела. Это такие планы у нас на следующую неделю в 14:30. На следующей неделе радиозаправка в прямом эфире нашей радиостанции и, естественно, в Инстаграм. Так, что у нас далее? Да, мы еще должны узнать, что нам звезды сегодня советуют. Эх, надо было посмотреть гороскоп для сборной Узбекистана и Колумбии. Что там? Так, я думаю, кто смотрел футбол, конечно же, были поражены игрой команды Капа-Верде. Кто-то, может быть, впервые, как мои коллеги, узнали, что есть такое островное государство. Я им тут рассказывала, все показывала. Вот. Ну, их это мало интересует, поэтому недолго я им это рассказывала. Поэтому и вам не буду. Те, кто следит, кто интересуется, ну, на самом деле, это целая география, ну, целая планета представлена. Настолько это такие факты интересные. Капа-Верде, ну, где-то 500 тысяч всего населения вот этого островного. И, тем не менее, команда вышла и, смотрите, что сотворила. Так, ну, так, Михаил прислал свой вариант. 2-1, и, я так понимаю, в пользу кого? Михаил, ну-ка вы мне скажите, в пользу кого? Сейчас посмотрю сам полностью. Нет, просто 2-1. Кто выиграет, Колумбия или Узбекистан? Узбекистан, Колумбия? Вот, поясните, пожалуйста, уточните. Уточните, это важно. Все, одна версия принята. Кто не расслышал, друзья мои, кто сейчас просыпается, присылайте варианты исхода сегодняшнего матча между сборными Узбекистана и Колумбии. Если ваш счет совпадет, то 10 литров бензина я вам гарантирую. Вручу с преогромным удовольствием. Ну вот теперь, пожалуй, можно уйти на небольшую рекламу. Вот, и далее у нас будет Зена. Интересную версию нашла, такой ремикс на песню Майкла Джексона. Не знаю, как она зайдет вам, но там так поют птички. И мне это так понравилось, потому что когда я ее включила, я не поняла, что у меня в машине птицы, что ли, или где-то так за окном они распелись. Нет, это все в песне. И такое бывает.
1: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

птичек. Слышали? Вот вам, понимаете, и на улице, и на радио птички поют. Слушайте, такая опасная была сейчас ситуация у ворот сборной Узбекистана. Но, видимо, вот Всевышний на их стороне. Штанга спасла, и как-то так все хорошо. Но пока, значит, вот пока счет 0-0. И я думаю, вот я, например, по тому, что я вижу сейчас по игре, мне кажется, ничья будет. Не знаю, с каким счетом, но будет ничья. Еще одна желтая карточка уже игроку сборной Узбекистана. Ну что, никак без этого. Так, друзья мои, астрологический прогноз, звездные подсказки на день сегодняшний, 18 июня, для всех знаков зодиака тем временем. Слушаем, на что сегодня стоит обратить внимание. Овны, творческая энергия сегодня на высоте, используйте ее для развития личного проекта, который давно ждал своего часа. Избегайте споров на работе во второй половине дня, они выбьют из колеи и отнимут время. Вечером обсудите с семьей совместные планы на выходные, это укрепит доверие и сблизит вас. Тельцы, утро подходит для продуктивной работы и решения накопившихся задач без лишней суеты. Не бойтесь проявить смелость в деловых вопросах, но держитесь привычных и проверенных методов. Помогите супругу или родителям с домашними делами, потом они ответят вам взаимностью. Ага, все, разыграли мяч. Близнецы. Сегодня умственная активность на пике. Воспользуйтесь этим для завершения важных проектов. Будьте осторожны в переписке и общении. Есть риск сказать лишнее или задеть кого-то ненароком. Семейный бюджет лучше не трогать. Отложите крупные покупки на несколько дней. Раки, сосредоточьтесь на своих финансовых целях и наведении порядка в личных ресурсах. Терпение и организованность помогут вам добиться заметного прогресса в работе. Дома избегайте сложных разговоров, посвятите вечер отдыху и восстановлению сил. Львы, энергия Луны в вашем знаке делает вас особенно харизматичным и заметным для окружающих. Хорошее время для наведения порядка в делах и расстановки личных границ с коллегами. Не ввязывайтесь в финансовые споры с родственниками. Сегодня они могут перерасти в конфликт. Девы, удачный день для наведения порядка в рабочих документах и финансовых отчетах. Избегайте конфликтов с коллегами, лучше сосредоточьтесь на своих задачах и не отвлекайтесь. Вечером посвятите время семье. Теплый разговор поможет снять накопившееся напряжение. Весы, пришло время. Люди голову теряют. Пришло время у вас для пересмотра долгосрочных планов и поиска новых источников дохода. Не берите на себя чужие обязанности на работе, это отнимет время без отдачи. Разговор с отцом или старшим братом даст дельный совет по развитию бизнеса. Скорпионы, ваша идея по оптимизации рабочих процессов сегодня может привлечь внимание руководства. Будьте осторожны с инвестициями и крупными тратами. Лучше отложите их до следующей недели. Дома царит теплая атмосфера, если вы будете пытаться все контролировать. А, не будете, если вот будет теплая атмосфера, если вы не будете пытаться все контролировать. Я думаю, как-то неправильно. Скорпионы, это же скорпионы. Стрельцы, финансовые вопросы, которые висели несколько недель, начнут решаться к концу дня. Не вкладывайте деньги в проекты знакомых, даже если они сулят быструю прибыль. Помогите детям с учебой или проектами, это сблизит вас и поднимет их уверенность. Козероги, ваше упорство и трудолюбие сегодня будут замечены и оценены начальством. Перед тем, как одолжить кому-то деньги, обязательно обсудите это с супругом или партнером. Планы на следующую неделю лучше записать, чтобы ничего не забыть в рабочей суете. Водолеи, неожиданная подработка или фриланс-заказ принесет доход, который приятно удивит. Коллеги могут завидовать вашему успеху, не обращайте внимания и спокойно делайте свое дело. Уютная атмосфера дома сегодня поможет восстановить силы после рабочего дня. И, наконец, рыбы. Вашу идею сегодня могут присвоить другие. Настаивайте на авторстве с самого начала. Техника может подвести в самый ответственный момент. Сохраняйте резервные копии важных файлов. В кругу семьи будьте мягче, иначе близкие обидятся из-за, казалось бы, незначительного пустяка. Ну, надо сказать, отдельный совет, понимаете? То есть кому-то, правда, вот прям не тратить деньги, кому-то, знаете ли, больше работе время уделить, кому-то, напротив, заняться домашними делами или семейным кругом, и это принесет, конечно же, и удовлетворение, радость и спокойствие. Ну, вот такие они, звездные подсказки, друзья мои, на сегодня, 18 июня, четверг.
В 7 часов и 38 минут. Хочется напомнить, когда уже, я так понимаю, все уже приободрились. Одни уже устали на поле, а мы еще только бодримся. Напомнить о том, что за окном что? Лето. Солнце. Нет, не про жару. Про оранжевое солнце. Вспомнила такую чудесную песню группы «Краски». По-моему, она сейчас должна подзадорить всех, кто уже собирается покинуть свое жилище и отправиться на работу. А, кстати, так много у нас сейчас по утрам люди бегают, ходят, занимаются своим здоровьем. Это так здорово, это так приятно. Какие вы молодцы. Надо просто увеличивать количество. Да, это важно. Для того, чтобы летом как раз, о чем мы вчера говорили в программе, ваш доктор с терапевтом поликлиники на Хусаинова, конечно, но нужно укреплять иммунитет. А чем? Активными, вот она говорила, рано утром нужно ходить, пока солнышко не в зените, пока еще не так жарко. Вот, друзья мои, вот. Поставьте себе цель пройтись хорошо, в ритме, в темпе, ритме. Хорошо бы подойти с соучастника этого хорошего дела, потому что, как это, вместе весело шагать по просторам, оно всегда веселее. Ну что, вот вам краски, из красок, вернее, оранжевое солнце в нашей музыкальной программе.

самое сообщаю пока с прискорбием, что Колумбия забила первый гол в ворота сборной Узбекистана и продолжает атаковать. Но я думаю, сейчас соберутся ребятки, они смогут противостоять этой команде. Я думаю, боевой дух у них очень велик, они смогут, я в это верю.

«Гаснет неон» у Елены Темниковой. Пока «Гаснет неон» у Елены Темниковой. Я расскажу вам о том, что закончился первый тайм матча между сборными Узбекистана и Колумбии. Ну, конечно, по тому, как были опущены плечи игроков Узбекистана, видно их небольшая грусть, потому что первый тайм закончился со счетом 1-0, не в их пользу. Но, тем не менее, я думаю, сейчас Фабио Каннаваро внесет какие-то коррективы. Он же со стороны, ему видно все. Научит, подскажет, в конце концов, что он просто так, что ли, привез команду. И, надо сказать, достойно держались ребятки, потому что, ну, сборная Колумбии. Седьмой раз они участвуют в чемпионате мира. То есть опыт, конечно же, колоссальный. И команда непростая. И тем не менее, сейчас бы уже вот... как обычно, там, думали, навтыкают там 5, 6, 7. А вот нет вам, пожалуйста. Ну да, может быть, неопытность сыграла свою роль. Даже не буду ничего говорить. Я просто хочу сейчас поддержать максимально игроков. Пусть они мысленно понимают, что я здесь сижу одна и болею. Болею, честное слово. Очень хочу, чтобы они вышли на ничью. Я в это верю. Они способны, они могут. Ну, а там, глядишь, и можно совершить невероятное, что-то невозможное, и победить в конце концов. Ни один чемпионат мира не проходит без того, чтобы вот что-то не произошло такое незапланированное, вот так вот выстрелить, выпулить, и это прекрасно. Так, мы выходим на финишную прямую первого нашего часа моего дежурства. Хочу сообщить, что сегодня, 18 июня, неофициальный, но всемирный. Такое может быть. Неофициальный и всемирный день пикника. И тут я, знаете ли, когда наткнулась на эту информацию, подумала: пикник. А кто это придумал вообще? Что это такое? С чем его едят? Что на пикнике едят? Вообще, кто придумал? Кому это вдруг понадобилось? А вообще мы знаем, что это такое? Нет? И с чего бы вдруг отмечать? Каждые выходные, по-моему, летом... это однозначно день пикника. Ну так вот, и решила копнуть поглубже. Поэтому в течение сегодняшнего дежурства буду вас знакомить с этим понятием. Оказывается, слово «пикник», ну там типа французская транскрипция, появилась во Франции еще в 17 веке. И означало оно совсем не то, что сейчас. Представляете? Это была закрытая вечеринка в помещении, куда каждый гость должен был прийти со своим изысканным блюдом или оплатить долю за вино. Понимаете? Французский глагол «пикуль» означает «поклевать», «пригубить», а вот это «ник» – «пустяк мелочь», то есть дословно «скинуться на всякие вкусные мелочи». Понимаете? Ну вот с этого начнем, да? По-моему, достаточно того, чтобы начать переваривать эту информацию. Мне же выполнить музыкальную заявку от нашего радиослушателя Михаила, который, во-первых, сделал ставку на Колумбию, указав счет 2-1. Ну, если так оно будет, Михаил, 10 литров бензина за вами. Если у кого-то еще есть варианты исхода матча сегодняшнего, сейчасшнего, они на перерыве отдыхают сейчас, слушают указания своих тренеров, присылайте их на WhatsApp, туда же можете присылать свои музыкальные заявки, как это делает наш Михаил. Почему-то Михаил счел, что именно эта песня в исполнении Тони Реннис очень подходит к сегодняшнему утру. Ну, давайте оценим вместе, насколько она подходит под сегодняшнее утро.

В новый музыкальный час. 8 часов и 3 минуты в стране. 18 июня на календаре. Плюс 19 уже за окном. По-прежнему безоблачно. Но я напомню, что во второй половине дня облака все-таки появятся. Как вот, например, в данный момент уже нарисовался ветерочек-ветерок. 1 метр в секунду юго-западного направления. Температура воды на данный час плюс 22. Влажность 76%. Друзья, ну вот как-то так. Вы понимаете, температура ползет вверх, как и, в принципе, время идет вперед, время вперед. И мы с вами тоже движемся. В этом часе по традиции урок казахского языка «Игра Керемире» для истинных меломанов. Что сегодня я приготовила, не скажу. Не скажу. Жду начала второго тайма матча между сборными Узбекистана и Колумбии. Очень переживаю, волнуюсь. Уже поделила свои опасения, горечь со своими коллегами, которым абсолютно нет дела до футбола. Хотя они одним глазком, оказывается, подсматривают по ночам. Ну, потому что нет такого человека, который, даже если он говорит, что нет, не люблю, не знаю, не нравится, да ну, идиотская игра, все равно нет такого. Такого, кто бы не смотрел хотя бы одним глазком, хотя бы вот чуть-чуть. А иногда и сам, мне кажется, хоть раз по мячу-то ножкой тоже стукал. Ну вот так-то, друзья, болеем за наших соседей. Желаем им, конечно, твердости, уверенности, не бояться идти вперед, отрабатывать все свои пасы, голевые установки, все отрабатывать, все свои схемы, чтобы, ну, скажем, и самим не было обидно, и болельщикам было на что посмотреть. Так, что еще хотелось бы сказать? Да, пожалуй, и все. Да, если у вас есть приветы, поздравления, музыкальные заявки, шлите все это нам на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Все исполню в тот же час. В сей же час. Тот же сей час. Исполню с огромной радостью, дабы поддержать вас, ваше настроение в сегодняшнем дне. Друзья, я так понимаю, что большинство уже на работе. Хочу пожелать вам удачного, хорошего дня. Ну, а тема сегодняшнего, такая красной нити сегодняшнего утра, это пикники. Да, ну, выходные не за горами, конечно же. Ну, хочется вас не то что там просветить или поумничать. Нет, просто сама заинтересовалась этим понятием. Думаю, ну, откуда же оно взялось-таки? И на самом деле, вот уже сказала, что слово появилось в 17 веке. А вот на траву, если можно так сказать. Сейчас вот сборная выходит на траву. Людей на траву, на пикник, в том понятии, какое мы себе представляем, вывела французская революция. Они, вот эти вот пикники под открытым небом, на траве королевских парков родились только после французской революции 1789 года, когда королевские сады, ну, там, возьмем Версаль, например, впервые открыли для обычных граждан. Люди массово пошли туда гулять с корзинками еды, чтобы отпраздновать свободу. Это был настоящий символ равенства, понимаете? То есть открыли вот эти вот парки и аллеи, и вот люди туда ломанулись с корзинками и с тем, что у них там могло быть, чтобы посидеть. Вот. Наверное, тогда трава была зеленее, гуще и интереснее. Ну, факт остается фактом. Так, что у нас далее? У нас далее коллаборация Hügel и Mel Angel Ultranate с композицией Moon to the Sun. Прямо сейчас для всех, кто слушает радио Кей.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: А я говорила, забила сборная Узбекистана свой гол, первый гол в первой встрече, в первом своем чемпионате мира. Я надеюсь, что ничего не отменится, как это на протяжении вот всех уже прошедших матчей было неоднократно. Красавцы, я верила, 1-1. Это хорошо, как прям сразу легче стало. Молодцы. Ребятки, болеем дальше. 8 часов и 22 минуты в стране. Так, я думаю, что к концу этого матча я осипну. Выйду под конец своего дежурства уже практически без голоса. Но мне его хватит для того, чтобы продолжить тему пикников. Что мы о них знаем вообще? Вот сегодня неофициально отмечается, какой гол! Закатил. То есть мы, конечно, понимаем, что это отдых на свежем воздухе, там, с корзинкой. Но вот как-то появившись где-то там в 17 веке, эта культура стала обрастать какими-то традиционными моментами, вещами. То есть сначала это было закрытое помещение, потом это все выкатило на природу. Вот британский культ. Одеяло в клеточку и 10 видов сыра. В викторианской Англии 19 уже века пикники превратились в сложнейший ритуал. В кулинарных книгах того времени писали, что на приличный пикник на 40 человек, внимание, нужно взять 35 бутылок вина, 4 десятка бутылок пива, целый запеченный окорок, 4 утки, тонну холодных пирогов и обязательно скатерть в шотландскую клетку. Считалось, что на клетчатой ткани незаметны крошки и пятна травы. Ну и всего остального прочего съестного. Ну вот как-то так. Потому что, когда видишь какую-то красивую картинку, семья на отдыхе, корзиночка, и обязательно вот этот пледик, скатерть обязательно в клеточку. Ну вот, знаете, откуда ноги этой клетки растут? Это уже британская культура устраивания вот этих самых пикников. Ну, как вы понимаете, с размахом, товарищи, с размахом они это дело проводили. Я не думаю, что стоит заморачиваться в ближайшие выходные с таким объемом. Тогда можно и, в общем-то, все выходные там провести и рабочие моменты, собственно говоря, забыть. А мы не должны отвлекаться, потому что всегда есть обязательная программа во всем, чем бы мы ни занимались. В данный момент, например, я вас приглашаю на урок казахского языка. Буквально минутка. Слушаем, запоминаем, используем. И продолжаем дальше нашу музыкальную программу.
1: Учим казахский язык легко.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца. Жарнама.
2: Реклама.
3: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну вот оно, время пришло для угадываний. Да, Михаил, вы близки к тому, чтобы заработать талон на 10 литров бензина от нашего спонсора сети заправочных станций «Газ Энерджи». Поделимся с вами, друзья, даже не дожидаясь начала игры под названием «Радиозаправка», которая стартует на следующей неделе в 14.30, потому что Михаил прислал свой вариант исхода сегодняшнего матча, который еще продолжается. Сейчас они отдыхают. И счет на данный момент 2-1 в пользу сборной Колумбии. Я все равно буду настаивать и до последнего момента ждать, что они сравняют сборную Узбекистана, сумев единожды забив, проложив дорожку к успеху. Я думаю, они смогут сравнять. Я буду в это верить. Как и все, наверное, миллионы болельщиков, которые сейчас в соседней стране, на стадионе в Мехико и у экранов телевизора сейчас болеют за них. Конечно же, тоже верю, что исход будет равным. Так, что у нас? У нас игра «Керамере» накаляет страсть, потому что вторая половина месяца уже пошла. Выбираем победителя. Так. Ага. Выбираем победителя этого месяца, по итогам которого самый активный, правильно угадывающий, многознающий человек, слушающий наше радио, получит сумочку ручной работы для телефона. Очень красивая. Это handmade, это ручная работа, эксклюзив. От нашей гости, от гостя одной из наших передач проекта «Знай наших», который мы проводим с магазином «Хэнди». Вот, Аннушки. И глюкометр. Прибор медицинский от аптечной сети «Аоталаб», который всегда в доме нужен, я так думаю. Ну, если не в вашем доме, это хорошо, то в другом доме, куда вы можете его переместить. В общем-то, потому что следить за сахаром, за здоровьем, это всегда нужно. Условия по-прежнему у нас те же. Все те же с вами на арене. Прозвучит перевернутый фрагмент композиции. Все, что вам нужно. Тоже срочно же понять, как, что это такое, кто это исполняет, что за песня. Набрать номер 8-771-202-1006. Сказать мне свою версию. Мне вас похвалить. Вам передать приветы. Мысленно обняться, порадоваться друг за друга и разойтись, как в море корабли, до следующей программы «Керамере». Ну что, готовы? Времени предоставлено. Достаточно было для того, чтобы припарковаться, отдохнуть, подготовиться, взять в руки телефон. Ну и, собственно говоря, давайте слушать придуманный мной, найденный непосильным трудом фрагмент композиции. Ну, вернее, вообще композицию искала, исполнителя искала. И вот теперь, пожалуйста, вот перевернутый фрагмент этого моего поиска слушаем и угадываем. Кто же это? Ну, кто? Кто?

0: А, уже все, все, все, все. А песня-то прозвучала. И, честно сказать, чем медленнее композиция, тем легче она угадываема в обратной версии, то есть перевернутой. И да, мелодия прослеживалась, и голос очень отчетливо слышал, его характерный такой, ну, да, характерный, да, вот такой вот голосок, надо сказать. Теперь я жду от вашей версии, кто же это, что это за песня. Не можете вы не знать этого исполнителя. Исполнителя. Очень такой необычный голос. К сожалению, в декабре, по-моему, прошлого года он покинул. Ага, вот есть у меня Михаил Великий на связи. Так, видимо, ждал, когда... Когда мне позвонят остальные, и решил дозвониться. Доброе утро.
1: Доброе утро, Елена. Да, это случилось. Дмитрий был прав. Вся надежда только на вас, да.
0: Так, рассказывайте, как дела? Футбол смотрите?
1: Да все отлично, все отлично. Все замечательно.
0: За футболом следите, смотрите, не спите?
1: Ну так, периодически. Я больше как-то люблю начинать с 1-8. Ближе к 1-4, да, там поинтереснее.
0: А что не с полуфинала-то? Там проще уже все. 1 из 4.
1: Так, да.
0: Ну, здрасте, а как же открытие чемпионата? Вот такие необычности. Вон сейчас штрафной пробивают колумбийцы. Промахнись. Промахнись. Хочется желать нашим соседям, сборной Узбекистана, конечно, хорошего старта, опыта. Блин, я всегда болею, знаете, за тех, кто проигрывает. Вот неважно, кто играет. Аргентина, Португалия, Англия, Франция. Там вот потрясающе, я их всех люблю. Я люблю красивый футбол. Вот кто первый забил гол, они молодцы. И я начинаю болеть сразу за противоположную команду, которая проигрывает. Ну, а дальше уже просто получаю удовольствие. Ну, все, поняла. Где вы? Я вас сейчас сильно отвлекаю, да?
1: Да нет, я вот припарковался.
0: Ну, все.
1: Устроился поудобнее в своем кресле.
0: Ну, спите.
1: Да. Прилег, да. Думал, сейчас кто-нибудь позвонит, отгадает.
0: Так, никто не позвонил, никто не отгадал. Вся надежда на вас. Ну что, рискнете сказать, кто это?
1: Ну, это опять песня про девушку, которую зовут Жозефин. Что там он там ей поет такое, Жозефин, да? I send you all my love.
0: Ух ты
1: ж,
0: тын-тын-тын-тын. Ему трабл к синг.
1: Романтическая композиция, короче, такая интересная.
0: Да, песню вы назвали.
1: Не знаю, правда, кто поет.
0: Здрасте вам.
1: Если честно.
0: Ну ладно, сейчас, подожди, аплодисменты вам включу. Вот. А нет, не то, вот так. Вот. Не туда тыкаю. А, песню у нас...
1: Нет, аплодисменты.
0: Не-не, были вот сейчас. Вот, смотрите. Вот. Под барабанную дробь моего фона. Абсолютно правильный ответ. Жозефин называется композиция, исполняет ее Крис Ри.
1: Ну, скажи... Возможно, да, возможно, есть такой исполнитель.
0: Он гитарист, британский, очень хороший. Вот его, у него голос особенный, такой скрипотцой. Надо сказать, прожил он большую творческую жизнь. Сколько ему лет было? 74 года. Да, он умер вот 22 декабря 25 года. То есть, а все это время играл. Вообще его зовут Крис Энтон Ри. Ну, такой, в общем, молодец. Вот такой. Ну, теперь-то запомните. Крис Ри. Я его всегда...
1: Ну, все, теперь буду знать, да.
0: Я его всегда путала с другим исполнителем, но это уже другая история. Не буду сразу все карты раскрывать. Но факт остается фактом. Вы абсолютно правы. Песня называется «Жозефин». У него есть еще другие, конечно, очень хорошие, но они все в одном стиле.
1: Которые никто не знает.
0: Да. Но, надеюсь, кто-то заинтересуется. Да, заинтересуется. Кому приветы?
1: Привет вам огромный.
0: Спасибо.
1: Дмитрию. Всему вашему коллективу огромному.
0: Спасибо.
1: Всем водителям, всем, кто за рулем. Не ездите в сторону Дочеганска. Ну, его, как говорится, лучше где-нибудь в городе.
0: А там пробки, да?
1: Да, там, говорят, все печально. Поэтому стараюсь в ту сторону вообще не ездить, что и другим советую. Будьте аккуратнее, бдительнее на дороге, так как сезон мотоциклистов,
0: да,
1: велосипедистов,
0: да.
1: Как их там, доставщиков.
0: Да.
1: Поэтому успевайте уворачиваться. Ну, пешеходам тоже будьте бдительны.
0: Конечно.
1: Потому что, опять же, сезон мотоциклистов.
0: Убирайте
1: телефоны. На мотоциклистов помните, что есть еще и водители, да, легковых и грузовых автотранспортов. Поэтому всем водителям, пешеходам, всем огромный привет.
0: Вот. Вот это здорово. Мне кажется, это надо каждое утро всем напоминать, повторять. И пешеходам, чтобы телефоны убирали, когда переходят дорогу. И всем, ну не гоняйте вы так. Ну куда вы так все спешите? Блин, улицы маленькие, коротенькие, узенькие. Давайте уважать, помогать друг другу. А еще особенно, когда жара, так вообще, мне кажется, у всех мозг плавится. Тяжело.
1: Да-да-да, есть такое. Фанатам, кстати, всем футбольным большой привет.
0: Вот.
1: Особенно вам тоже.
0: Спасибо.
1: Чувствую, вы фанатеете прям футбол.
0: Я для это меня это время.
1: Приятно радует. Редкость такая.
0: Ну, нет, это не редкость, но у меня так получается. У меня очень сын, то есть это меня сын приучил. Он знает всех игроков, всех сборных, следит за историей. Не знаю, почему так получилось. А мне приходилось с ним смотреть. И вот так, ну, в принципе, я всегда за кипиш, за игру, поэтому... Спасибо большое, Михаил, вам за добрые слова и вам. Будьте осторожны, не ездите в Зачаганск. Езжайте, катайтесь здесь по центру, как и я. И все.
1: И я тоже здесь.
0: И будет нам с вами счастье. Все, ваше
1: всего
0: имя.
1: Хорошего.
0: Всего хорошего. До свидания. Ваше имя вписало в нашу летопись. Песня разгадана. Ну вот, друзья мои, и предупредили, и пожелали, и поддержали, и пообщались. Ну, что еще нужно для того, чтобы... Ну, понимать, что рядом такие же замечательные, хорошие люди. Знают, любят, слушают, понимают, идут навстречу. Ну, как это здорово. У нас замечательный город, у нас замечательные люди. Всем добра, всем счастья, всем радости, всем увлечений, всем... И, конечно же, хорошей музыки, которой, ну, однозначно относится творчество Криса Ри, которое звучит в нашей программе с композицией «Жозефин».

сборные Узбекистана и Колумбии. Последняя минута основного времени сейчас заканчивается. Счет по-прежнему 2-1. Я думаю, уверена, будет дополнительно несколько минут. И настоящие воины будут сражаться до последней секунды. И есть еще шанс. Атакуют, ребятки. Пусть у них все получится. Так, друзья мои, переходя к теме от футбола, к теме пикников, хочу вам сообщить, что даже это понятие не обошло книгу рекордов Гиннесса. Именно, кстати, в Португалии в 2009 году устроили пикник, который вошел вот в эту самую книгу. Организаторы раскинули скатерти на площади, равной нескольким футбольным полям. Вот как от футбола, когда все вокруг него пляшет. И собрали вместе более 22 тысяч человек. Они одновременно обедали под открытым небом, слушая живую музыку. Матч, который прошел этой ночью, ну, вечером еще, можно сказать... Конечно, тоже собрал немало зрителей и болельщиков, но я не думаю, что они испытали большую радость, чем вот от того, скажем, от того достижения в 2009 году на траве. Потому что, да, ну что вот это вот ничья, кому она нужна, да? Ну, не знаю, по статистике, как они начинают обычно участие в чемпионатах, я имею в виду сборную Португалии. Надежды были велики, но вот как-то не сросло. Да скучный был матч, на самом деле. Даже вот это внимание вокруг Роналда, оно, мне кажется, было излишним абсолютно. Оно даже отчасти раздражало. И он, мне кажется, даже играл, как сказать, все внимание на Роналда, оно играло против него, против команды. 100%. Внимание было к нему, совершенно это не работало на команду. Ну, опять же, отвлеклась. Вы понимаете, да? То есть пикники – это вещь такая, затягивающая, интересная. Что у нас? У нас финал очередного музыкального часа. Очередного музыкального часа. Мы с вами выходим на эту финишную прямую композиции под названием «Рухи». Такой Afro House Galaxy творит треки такого, вот что это, не искусственный интеллект, не знаю. Но, тем не менее, звучит на площадках интернета композиция от вот этих производителей, скажем, музыки. Они были исполнители, теперь производители музыки. Вот, и я думаю, что, да, мы успеем ее послушать. И даже, может быть, еще и Клаву Коку заставим нам... Ну, в общем-то, что-то там. Да, еще и Клава Кока в финале этого часа, да, с композицией «Сплетни, шум, лук» прозвучит. Мы же с вами встречаемся в следующем часе. Продолжая принимать ваши сообщения на программу «Кто сегодня молодец?», это все прозвучит в следующем в 9:30, так что успейте прислать свои приветы и поздравления. Да, к нам на WhatsApp.

Ой, нет, нифига! Это Ханна открыла музыкальную программу нового часа. Ну, я успела вытереть слезы, прокричаться от обиды. Да, увлеклись, конечно, сборная Узбекистана, увлеклись атаками и... Штанг в последний раз вот тут прям такая не к месту она была. Закончился матч со счетом 3-1 не в пользу Узбекистана, а в пользу Колумбии. Но по лицу Фабио Каннаваро, я думаю, вот он молодец, он как я. Он, видимо, вот скрытый оптимист, когда понимает, что ну да, чего можно было? Прям вот сразу рассчитывать, что они навтыкают Колумбии 5 мячей. Михаил, с прискорбием сообщаю, к сожалению, ваш результат предполагаемый был близок, но, к сожалению, на один мяч Колумбия вас обыграла. Поэтому бензина вам не видать. Пусть вам тоже будет обидно, хотя бы потому, что вы болели против сборной Узбекистана. Я надеюсь, что вот этот первый матч, такой вот такой урок послужит им хорошим опытом. Да, защитники не успели перебраться и пропустили вот этот третий мяч. Разница в мячах же тоже играет роль, поэтому... Нужно бороться за каждый. Очень жаль. Да, увлеклись, расслабились и не успели вернуться на свою половину поля. Ну, вот что наша жизнь, игра. Вот так вот оно сложилось. Да, опечалена я, но во мне всегда надежда теплится, что, ну, если сразу все не получилось, и, знаете ли, звездные команды тоже не всегда, вон, пожалуйста, те же хорваты, а чё, а Модрич, а чё, красавчик мой, любимчик, чё, вот так вот вышли и чё, и вот ничего, поэтому им позорнее проигрывать, а Узбекистан молодцы, я думаю, что все хорошо. У сборной это и сложится. В любом случае, так, сыпется ко мне сообщение. Так, это от Михаила. Давайте сейчас посмотрю. Смогу натыкать. Недооценил Колумбию. Ага! На соляре ездите. Ну ладно. Хорошо, не расстроен. Это приятно, это радостно. Но, тем не менее, попытка не пытка. Спасибо, что вы с нами, что даете обратную связь. Это всегда радостно, это приятно, что вы рядышком. Так, что у нас с погодой, друзья мои, в этом часе? Что-то там, да, плюс 20 уже. Ох, плюс 20 уже. И ветер 3 метра в секунду юго-западный. Да, пока безоблачно. Сохраняется солнечная погода. Во второй половине дня облака появятся, но это нам ничем пока не грозит. Если какой-нибудь очередной ветер не соберет все тучи в кучу над нашим городом, и которые снова начнут изрыгать свою воду на нашу землю. Ой, чего уж там. Ну да, как вы понимаете, да, такое ощущение, что у меня сейчас произошло легкое сотрясение мозга от расстройства. Но ничего, сейчас все восстановится. Сейчас все будет хорошо. Всем, кто с нами, всем, кто здесь, приветствую на 106 FM, это радиостанция ОКЕЙ. Впереди у нас целый час, я здесь, в студии, для того, чтобы вас сопровождать в этот день, 18 июня. Да, лето пролетает, конечно. Несмотря на то, что день длинный, ночи короткие, но они, вот видите, наполнены событиями. И как-то все так крутится, все так вертится. Впереди день медицинского работника, который в нашем городе будет отмечаться, я так думаю, потому что много медицинских организаций, маленьких, больших клиник, коллективов. Это, конечно, здорово. Медицина очень важная вещь, поэтому, конечно же, всех с наступающим праздником. Кстати, в этом году исполняется 110 лет медколледжу, о чем мы не единожды сообщали, и будем еще вот в этот юбилейный год, конечно, поддерживать. Сейчас уже объявлен там набор на разные рода профессии. Кстати, собственно, сама узнавала, думаю, пойти, что ли, на медсестру. Но мне кажется, ну, я точно биологию не сдам. На фармацевта химию не сдам. Хотя, если, конечно, немного вот еще посотрясать мозг, может быть, что-то там и накопится. И на старости лет себе приобрести нормально. Хоть одну из тех профессий, которые имею, одну нормальную. Так, друзья, двигаемся далее. У нас, лето, про это уже сказали, поэтому...
опять же, я не знаю, что это за коллектив под названием «Ибица». Очень много чего производит. Такой, знаете, даже плодовитый коллектив. «Don't Move» — так называется композиция, которая звучит прямо сейчас. А следом команда «Киногерой», которую, по-моему, на прошлой неделе я представляла их новую работу в пятницу, премьеру песни. И вот они в нашем плейлисте, это радует. А помимо этого, Салтанат Кудайбергенова, Иракли, «Bad Boys Blue» в первой половине часа на волне нашей радиостанции.

Салтанат Кудайбергенова в нашей музыкальной программе 9.20 в стране. Друзья, продолжая тему пикников, ну, не могу не сообщить вам такой факт, что, ну, конечно же, человечество, люди, мы такие, мы же любим выделиться, мы ведь хотим что-то, ну, оставить какой-то след в своей ли истории, в истории всего человечества, всех жителей планеты Земля. И иногда идем на такие безрассудные какие-то, ну, псевдоподвиги, что ли. Но, тем не менее, и с пикниками есть такое. Оказывается, один из самых экстремальных пикников на планете устроила группа британских альпинистов. Они поднялись на высоту более 7000 метров, установили там раскладной стол, накрыли его белой скатертью, не в клетку, кстати, британцы-то, а? И в строгих смокингах пообедали изысканными блюдами, несмотря на жуткий мороз и нехватку кислорода. Ну, вы понимаете, да? На Эвересте, по сути. Вот, ну, как, да. Как, да. Там забрались. Вообще восхождение на Эверест — это такая история, знаете ли, да, в последнее время кричащие о том, что да, лучше гор могут быть только горы, но как-то вот вроде без как-то инстинкт самосохранения, он же должен как-то присутствовать. Но вот, тем не менее, было такое. И еще одно хочу рассказать. Ну, кто отдыхал на природе, конечно же, понимаю, да, как только расстилаешь скатертеночку, раскладываешь продукты, и тут же появляются любознательные, трудолюбивые, такие неугомонные. Кто? Правильно, муравьи. Ну, так знаете, вот этот вот якобы кошмар вот отдыха на природе, экологи, про это экологи говорят и уверяют, что это как раз не кошмар. Это прекрасно. Потому что если на месте вашего пикника много лесных муравьев, вам повезло. Это значит, что воздух и почва в этом районе, который вы выбрали для отдыха, максимально чистые, без токсичных выбросов и химикатов. Так что, по сути, они просто пришли подтвердить ваш экологический выбор, засвидетельствовать, то есть такие, знаете ли, санитары земли, такие СЭС. Пришли, посмотрели, так, все, здесь чисто все, есть можно, кушать подано, есть можно. Вот такие вот истории, такие факты о пикниках, так что не прогоняйте их, не прогоняйте. Лучше выложите такую сахарную какую-нибудь дорожку, по которой они раз, и уведите куда-нибудь к соседям, занимающихся тем же самым. Вот так-то. Просто, если кто-то часто присоединился и скажет, о чем-то речь, скажу, что сегодня неофициальный праздник — Всемирный день пикника. Ну, поскольку сегодня четверг, я не думаю, что сейчас все, хотя в обеденное время, да, был бы у нас такой сейчас вот здесь поблизости, ну, парк у нас есть. Но далековато, вот я имею в виду по расстоянию от нашей студии. Нет, я туда не пойду. Но тем не менее, вот, а если рядом с вами есть такая полянка, лужайка, выйти в обед с коллегам, расстелить скатертеночку, посмотреть на солнышко, подышать свежим воздухом, выпить чашечку кофе или там что-нибудь, свежевыжатый сок, что-нибудь такое не портящее, потому что температура, как вы понимаете, летняя, она чревата всегда всякими отравлениями, да. Нужно внимательно подходить к этому. Кстати, есть советы, можете, если интересно, что сейчас. Сейчас какая-то даже тенденция есть, что на пикники берут какие-то особенные блюда, естественно, мало подвергающиеся порче, даже при высокой температуре. Ну, как-то вот так. Ну, было бы приятно, да, и так вот посидеть, подышать полчасика, полежать, поваляться. Ну ладно, помечтали и будет. Что у нас далее? Далее у нас с вами, друзья, целая вселенная, необъятная, но зато музыкальная, потому что это Ираклий. А я начинаю готовиться к программе «Кто сегодня молодец?». Как вот и мой коллега Дмитрий знает, что сообщений поступает много, в череде разных. Приходится иногда, то есть, формировать вот эти вот ваши сообщения, отобрать, чтобы не особо паузы были и, конечно, никого не пропустить. Начну смотреть, что у нас сегодня собралось на программу «Кто сегодня молодец?». Она выходит в 9.30. Ваши приветы и поздравления. И в это же самое время вместе с господином, которого зовут Ираклий, мы с вами будем покорять Вселенную. Не знаю, про что речь. Сейчас послушаем, узнаем. Летний бармен. А, так это и это Вселенная, это-то мы знаем.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9:30 в стране. Точно по расписанию программы «Привет и поздравления» в нашем эфире. И начинаю я с поздравления тех, кто сегодня отмечает свой день рождения в строю и в большой семье акционерного общества «Талап». Это швея швейного цеха Пасконова Оксана Павловна. Да, есть и такое подразделение ВАО «Талап». И администратор-приемщик химчистки «Лотос» Мухангалиева Елена Николаевна. Между прочим, друзья мои, если кто не в курсе, недавно открывшаяся аптека на проспекте Абая, ну, район Кларцеткин, ну, для меня вот так как-то, или Олимплаза, номер 115, аптека красивая, просторная, в котором есть оптика. В которой есть оптика. Вот там же есть и приемный пункт химчистки «Лотос», между прочим. Вот если вы проезжаете мимо или живете в этом районе, друзья, можно смело обращаться. Приемный пункт там работает. Можно прийти, сдать на чистку. Вот особенно, если вы еще не подготовили зимние вещи к новому сезону, осенние, демисезонные вещи, можно отдать. А не хотите что-то стирать, так можно и в стирку что-нибудь туда отправить, потому что приемщиками работают профессиональные мастера, которые все прекрасно рассмотрят, разглядят, все вам покажут, разъяснят и, собственно говоря, избавят вас от ненужных хлопот, предоставив вам время для себя любимых. Итак, уважаемые Оксана Павловна и Елена Николаевна, принимайте поздравления от всего коллектива «АО «Талап». Я уверена, что руководители первыми по традиции вас поздравили. Ну, а коллеги, естественно, добавили теплых пожеланий, слов настроения. От радиостанции ОК, от всего коллектива «АО «Талап» мы желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, личных, трудовых, чтобы было много желаний, много планов на будущее. И, конечно же, чтобы близкие были живы и здоровы рядом, чтобы ценили, любили, уважали. Все приносило только удовольствие. Жизнь была полна приятных моментов, сюрпризов, радости и счастья. А сегодняшний день особенно. Пусть подарит вам заряд энергии, бодрости и хорошего настроения. С днем рождения! Ну, а вот теперь давайте посмотрим, что к нам пришло сегодня. Чувствую себя рыбаком каким-то, кстати, рыбалка. Не знаю. Получится ли на этой неделе? Ну вот, чего я тут нарыбачила на нашем планшете. Здравствуйте! Хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую маму Жанару Сериковну. Наша родная, пусть этот июньский день подарит тебе море улыбок, цветов и самого классного солнечного настроения. Мы тебя очень любим и крепко обнимаем. Семья Султангалиевых. Ай, мне кажется, нет тех слов, которые могут передать вот все чувства и всю любовь по отношению к маме. И хочется, конечно же, говорить. И пусть главное это чтобы было понятно, насколько это от души, насколько это от любви большой. И желание вот, да, поделиться вот этой любовью. Ай, прекрасно. Привет всем уральцам! Передаю огромный привет моим любимым девчонкам Осели и Светлане. Отличного вам и легкого дня. Это сообщение от Динары. Поздравляем с днем рождения нашего замечательного друга Булатбека. Желаем, чтобы в твоем новом доме всегда было тепло, уютно и душевно. А все дела шли только в гору. Рады, что ты у нас есть. Семья Нуркаевых, Мура и Асия. Вот, я так поняла, супруги. Ну что ж, это замечательно. Прекрасное сообщение. Надеюсь, что Булатбек сейчас нас слушает. Добрейшего денечка всем, кто на волне. Кстати, да, на волне. Передаю огромный привет Роману. Просто хочу пожелать тебе хорошей дороги. Сообщение от Артура. И еще одно сообщение. Здравствуйте. Хотим от всей души сегодня поздравить со светлым днем рождения Клару Каримовну. Желаем вам бесконечной энергии, крепкого здоровья, отличного летнего настроения, и пусть каждый день приносит только хорошее. С поздравлением, коллеги, друзья и лично Анастасия. Всегда приятно получать такие сообщения. И хочется, чтобы, конечно же, они долетали до адресатов, но, надеюсь, вы их предупреждаете, что они будут звучать. Мы же для этого стараемся выходить точно по времени, чтобы никто не пропустил доброго словечка, пожелания вот этой частички вашей души, которая летит по нашей радиоволне вот в сердца тех, кому адресованы все эти добрые слова. По традиции, кто не получил привет, ловите его от радио «Окей» лично от меня. Всем привет! Так, вот, пожалуйста, что-то еще плюмкнуло вдогонку. Спасибо, сейчас легко. Так, вопрос. Доброе утро, Уральск! Всем хорошего дня, прекрасного настроения в этот солнечный день. Деркульцам терпения, скоро мост откроют. Актуалочка такая прилетела, актуалочка. Это от Эльдара, я так поняла, да, сообщение. Спасибо. Да, конечно, помните, когда его закрывали уже? Я помню, что тоже, конечно, создается сложности, потому что логистика нарушается, и как-то все это не очень. Но мы же люди терпеливые, все нормально. Ради того, чтобы потом легко по этому мосту, потому что последнее, я, по-моему, в пятницу как раз прошлую ездила в Деркул, и вот прям вот как в едином порыве со всеми водителями, которые объезжали ямы, дыры, вот эти вот стыки на мосту совершенно непригодные, да, к езде. Прям вот думаю, ну что, ну сделайте что-нибудь. И вот, пожалуйста, наши пожелания были услышаны. А ради того, чтобы было хорошо потом, надо потерпеть небольшие неудобства сейчас. Да, ничего. Обещают к 20-му сделать, и я надеюсь, что справятся, потому что, конечно, жара, и даже пешком проходить через этот мост, тем, у кого нет транспорта, это сложно. А объездная, так вот видите, заторы в Зачаганске, это тоже проблема, поэтому спасибо большое, Эльдар, за ваше сообщение. Да, терпение. Друзья мои, терпение. Спокойствие, только спокойствие. Все будет хорошо, все будет окей. Вместе проедем, порадуемся, еще быстрее будете добираться до места. Ради этого все и делается. Ну вот теперь, пожалуй, с чувством выполненного долга, еще раз благодарю всех, кто присылает нам сообщения. И могу переходить к музыкальной части программы. Holy Flame с композицией «Тону» прямо сейчас для вас.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

в нашей музыкальной программе. Конечно же, это уже такой обсовремененный вариант, но тем не менее узнаваемый, и голоса все те же прекрасно. 9.50 в стране, подходит к завершению мое утреннее дежурство сегодня, 18 июня. Подводя итог теме всемирного дня пикника такого неофициального, хочется пожелать всем, конечно же, устраивать этот праздник себе. Ну, если не каждый день, то каждый выходный. Конечно, конечно. При этом не забывайте после себя, конечно, все собирать, весь мусор. Да, набирает обороты вот это вот движение, по-моему, в Японии. Где-то еще, когда работники офисов, ну, скажем, кто всю неделю проводит время, ну, скажем, в четырех стенах, выезжают на природу, в горы, в леса, устраивают прогулки групповые, одиночные, но при этом обязательно берут с собой мешки для того, чтобы собирать мусор. Да, и все они это фиксируют, фотографируют, и, ну, надо сказать, с пользой двойной, скажем, не только для себя, но и для природы, для чистоты. Вот так вот, когда это идет от сердца, пусть сначала тебя завлекают тренды, бренды и все остальное, но факт остается фактом, делают они очень хорошее дело. Как бы это нам тоже ввести, скажем, в такой, в наш код человеческого отношения к природе и ко всему, что нас окружает. То, чем мы восторгаемся, чему, куда мы стремимся, но при этом забываем о том, что оно тоже требует внимания, чистоты и уборки. Так, поэтому, да, друзья мои, да, всем желаю, конечно же, устраивать себе как можно чаще пикники. Но у нас пикники, как правило, ассоциируются с шашлыками, конечно, да. Тут тоже очень щекотливая тема, не далее, чем вчера. По-моему, где-то в ленте увидела информацию, что кого-то все-таки оштрафовали за жарку этой вкусняшки на дачном участке. Ну, соблюдать пожарную безопасность тоже нужно. Я думаю, ни у кого с этим проблем никаких не будет. Мы же очень законопослушные люди. Поэтому так. Ну, а что касается футбольных баталий, для тех, кто следит за графиком выхода матчей, вот сегодня в 9 вечера состоится матч Чехия-ЮАР. Посмотрю обязательно. Вот потом ночью уже Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной. Не знаю, хватит ли у меня терпения. Хотелось бы посмотреть, конечно же, Канаду и Катар. Как сыграют, загадывать не буду, потому что завтра к 7 нужно уже на работу. А поскольку в 6 утра играет Мексика и Южная Корея, я болею за Южную Корею теперь. Вот, то, я думаю, я и на работе буду в 6 утра, а в 7 уже скажу всем вам доброе утро. Ну и как раз сообщу о том, как проходит матч, наверное, и еще какое-то время буду наслаждаться во время утреннего эфира. Ну что, а приходится совмещать? Приятное с еще более приятным. Тем не менее, вот такое расписание матчей на сегодня и завтра. Ну, как бы переходящую ночь в завтра. Так что скучно не будет. Каждый матч может оказаться совершенно невероятным. И не хочется это пропустить. Потому что это действительно история, это событие этого года. Хочу быть свидетелем. Я хочу быть свидетелем. Кто свидетель? Я свидетель. И вот на этой ноте, друзья мои, разрешите сказать всем вам спасибо, кто здесь, кто с нами, кто на 106 FM проводит время, кто вместе с нами проживает день. Да, день, кстати, вступает в свою активную фазу. Надо успеть много чего сделать. Не буду отвлекать вас болтовнёй, а музыка, она всегда только поддерживает. Она только бодрит, она заправляет энергетически, поэтому, я думаю, никто никуда не денется. Удачного продолжения дня и его завершения. До встречи завтра утром. С вами была Елена Левитан. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей.
6: Радио ОК на частоте твоей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дайымын. Готово. Мен дайымын. Я готова. Мен я. Дайымын. Готово. Мен дайымын. Мен я. Дайынмын. Готово. Мен дайынмын.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Орда көшесі 47 А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Оталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайдан, откуда? Кайдан гельден? Жумыстан. Откуда пришел? С работы. Кайдан гельден? Откуда пришел? Жумыстан. С работы. Кайдан гельден? Жумыстан. Кайдан гельден? Откуда пришел? Жумыстан. С работы. Кайдан гельден? Жумыстан.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: жүрмен.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких – все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
0: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Окей, окей, окей.
0: Радио Окей на часах.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дайман готова. Мин дайман. Я готова. Мин я. Дайман готова. Мин дайман. Мин я. Дайман готова. Мин дайман.
0: Учим казахский язык

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: 47А, М32 тас жолы, Бәйтерек ауданы, 095 есептік квартал, 261 ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио ОКЕ. Места нет

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Диета, богатая овощами и фруктами, может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и сердечный приступ.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место не для грусти.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дайын емеспін, не готова. Мен дайын емеспін, я не готова. Мен, я, дайын емеспін, не готова. Мен дайын емеспін, мен, я, дайын емеспін, не готова. Мен дайын емеспін.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей
8: радио са сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: между прочим.
1: Улитки могут спать до 3 лет, а средний человек за всю жизнь проводит 2 недели в ожидании смены сигнала светофора. Ни в одном языке мира нет слова для обозначения обратной стороны коленки.
0: Между прочим.

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.

0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

0: прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
6: 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. «Окей» – радио «Окей». Места нет для...

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: these beautiful.
1: Радио ОК. Места нет для грусти. Окей.